0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.
1: Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.